0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
2: Нежный поцелуй сзади в шею. Ну, это очень интимная, трогательная вещь. Так почему люди в метро из-за него так психуют?
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Серж, я знаю, куда всем срочно нужно отправиться. Дело в том, что прямо сейчас проходит чемпионат мира по массажу в Японии. И да, я не призываю вас участвовать в данном мероприятии, но в роли модели.
4: Очень хочется.
3: Значит, мастеров оценивают по технике, разнообразию приемов и безопасности для клиентов. Вот это важно. И ты какой массаж любишь?
4: Любой.
3: Любой?
4: Даже рельсы, шпалы, мне без разницы.
3: В нескольких дисциплинах, соответственно, боди-массаж, тайский. Вот я тайский, мне как-то больно.
4: Так, тайские, это, ну это что, камешки там еще разные, да, вот это все?

0: это вот Хрусь. Нет, я вот не поэтому. Но кому-то нравится. Фристайл и не только. Ну, расслабляющий, да.
1: Вот фристайл это вот этот, рельсы-рельсы, шпалы-шпалы.
2: А, да.
1: Вот так могу. А? И представь, чемпион станет. При помощи этого массажа.
0: Вышли горы, поклевали-поклевали-поклевали.
1: Да-да-да.
0: Вышли гуси, пощипали-пощипали-пощипали.
1: Какая интересная у вас техника.
0: А, класс. Главный приз 1 миллион йен.
1: Так. Ну, сколько это?
0: Я тоже не знаю.
1: Непонятно, но миллион звучит уже как-то многообещающе.
0: Я ж могла посмотреть, но, видишь, как бы отвлеклась.
1: Ну ладно, ну миллион и миллион.
0: Ну да.
1: Да, много. Явно.
0: Класс. Все, отправляемся в Японию. Пусть нас там всех пожмякают, приведут в порядок, и мы такие все классные. Отправимся обратно по своим делам.

на Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: У каждого Аврио свое Аврио. Аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: музыке шутка, называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Друзья, мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных и запоминающихся событиях острова. Конечно же, приглашайте. Вот еще одно мероприятие, вернее, целый фестиваль, который точно достоин вашего внимания, начинается уже 30 мая и продлится до 21 июня. Локацию прямо сейчас подскажем.
3: На правах рекламы.
4: Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра и Театр Риальто при поддержке медиа-спонсора «Русская медиагруппа», конечно же, приглашает вас на потрясающий 27-й танцевальный фестиваль.
2: Друзья, в этом году платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии. А основная программа в Лимассоле, хотя одна из постановок, будет в том числе представлена в муниципальном театре Никосии. А главная тема фестиваля – возможности тела.
4: Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям.
2: Друзья, мы уже рассказывали вам о том, какие спектакли пройдут 30 мая, 3 июня и 10 июня. Сегодня немножечко дальше пойдем. 15 июня муниципальный театр Никосии. Как раз таки хочется уделить внимание. Хореограф Елена Антонио. Оут. «Молчание не защитит». Хореографическое слово о единстве и поддержке каждой женщины. Телесная поэма и следующая суть женской силы через взгляд. И движение.
4: А вы так можете.
2: Да, мы вот умеем.
4: Через взгляд все посмотреть. 18 июня The Dog Days Are Over 2.0 хореографа Ян Мартенс из Бельгии. Категория 12+. В 2014 году постановка стала абсолютным прорывом для Яна Мартенса. В 2025 он воссоздал этот успешный спектакль с новым составом.
2: Ну и, собственно говоря, 21 июня Темпа, да, Финляндия, между прочим, Кали Нио, Фернандо Мелло и Хари Салминемиями. Какая потрясающая фамилия.
4: Ну, финны, они
2: да.
4: Вот.
2: Это еще мне повезло.
4: Наши любимые.
2: Да, очень такие поэтичные, скажем так, у них и слова, и, конечно же, имена, фамилии. Да, первая совместная работа, основанная на тексте Хэри, где время замедляется, а обращается вспять и останавливается через хореографическую лексику. А такая тоже бывает. Поэтому приходите, пожалуйста, посмотрите. Движение исполнителей и эффект от декорации приближают к границам просто невозможно. Очень обширная программа у Cyprus Contemporary Dance Fest. Друзья, мы советуем, конечно, вам заходить на сайт Rialto. Приглашаем посещать мероприятие. Уделите вот как раз-таки себе немножко время и дайте себе побольше вдохновения.
4: Стоимость билетов всего, кстати, на один показ 10 евро. Билеты в кассах театра по будням или онлайн в любой день на rialtointerticket.com. Ну а, кстати, бесплатный вход для школьников, студентов, военнослужащих, пенсионеров, людей с инвалидностью и профессионалов в области танцев.
2: Супер мероприятие, супер фестиваль, высококлассные команды и наша гордость быть медиаспонсором. Спасибо Риальто за то, что пригласили нас в том числе. И мы, конечно же, хотим, друзья, прямо сейчас разыграть те билетики, которые нам, как медиапартнерам, любезно предоставил театр Риальто. А эти все сюрпризы, конечно, мы приготовили для вас. Один двойной билет на любую из постановок, на которую вы пожелаете.
4: И это настоящий клад. Именно в нашу забаву клад мы и будем играть. Напомним правила, они очень простые. Клад по горизонту, 4 буквы, 4 цифры по вертикали и номер 49-105-7, по которому нужно дозвониться прямо сейчас.
2: Отправляемся на 4 буквы. А что?

0: Клад.
1: Так, друзья, мы напоминаем, что стесняться точно не нужно. 4-9-105-7, дозванивайтесь прямо сейчас. У нас на кону для вас потрясающий билетик на две персоны, между прочим, на совершенно любую постановку в рамках Cyprus Contemporary Dance Fest.
2: Напоминаем, фестиваль начинается уже с 30 мая. По 21 июня он пройдет, и вы можете выбрать абсолютно любую постановку, которую вот представят в рамках этого фестиваля. А, кстати, там будут там международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии, Финляндии.
1: Ну а сейчас мы хотим, чтобы вы прокачали свою радиоинтуицию. Клад, те самые 4 заветные буквы и 4 заветные цифры. 1, 2, 3, 4. Вот так вот у нас вот все придумано. Причем легендарная игра, которая позволяет и весело провести время, ну и, конечно же, заполучить свой подарок. Вам нужно будет догадаться, в каких ячейках находится ваш потрясающий приз. Что для этого нужно сделать? Правильно называть букву и цифру. Напоминаем, что ячейки находятся друг за другом по горизонту. Это очень важно для того, чтобы не промахнуться. Ну и, соответственно, где именно вам предстоит методом...
2: Радиотыканье. У вас, кстати, будет две попытки для того, чтобы найти наш заветный клад, в котором мы и запрятали сегодня билет на две персоны на этот фестиваль. Но для этого нужно дозвониться по номеру 4-9-105-7. Вот прямо сейчас есть у вас шанс прямо в эфире проверить свою удачу.
1: Ну а пока, Dive Into Me, продолжим наш музыкальный эфир.

0: юным задором, чистым сердцем сделают утро. Русские перцы.
1: Ага, ага, это все мы.
2: Это русские перцы.
1: Друзья, незаметно, конечно, для нас самих даже закончился второй час утреннего шоу. Мы будем смело шагать в третий, он на счастье.
2: Ну, Константин Столяров, конечно, расскажет, как всегда, главные новости к этому часу, поэтому не переключайтесь.
1: Columbia Pictures не представляет, как Константин Столяров вещает.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, разбивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Хитрый врач убедил таки Люсю, что флюорография делается именно на телефон.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Депутаты впервые выберут спикера парламента по новой процедуре. Владельцам опасных зданий в Ларнаке грозит до 20 тысяч евро штрафа и тюрьма. Муниципалитет Лимассола ответил на жалобы жителей из-за велодорожек и автобусных полос. Теперь подробнее. 4 июня избранные депутаты Палаты представителей Кипра проведут первое пленарное заседание, на котором впервые применят новый регламент избрания спикера. Намечено 3 тура голосования, порог в 29 голосов в первом туре и возможность публичной жеребьевки при ничьей в финале. Основная борьба развернется между нынешним спикером Анитой Димитрию из партии DC и лидером ДИКО Николасом Пападополосом. При этом отмечается, что партии Альма и Акел начали неформальное сближение, но в расчете не на спикерство, а на президентские выборы 2028 года. Подробности на сайте Лента Кипра. Около 900 построек в Ларнаке и округе признаны потенциально опасными. Их владельцам грозит штраф до 20 тысяч евро и тюремное заключение до 2 лет, если они не приступят к ремонту. Об этом заявила окружная администрация Ларнаки после 2 обрушений в городе за 1 неделю. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Власти намерены принять срочные меры, в частности, снос опасных зданий с последующими взысканиями стоимости работ с владельцев аварийной недвижимости. Власти Лимассола прокомментировали жалобы жителей по поводу дорожных работ на улицах Никоса Паттихи, Эммануила Раидиса и в районе Дикастерион. Там сейчас обустраивают велодорожки и автобусные полосы. Владельцы магазинов выступают против выделенных автобусных полос. Они уменьшают число парковочных мест у торговых точек. Жители центральных улиц жалуются на транспортный хаос, который создает прокладка велодорожек. Городская администрация подчеркнула, что проект ведет не она, а Департамент общественных работ Министерства транспорта. Завершение проекта запланировано на конец июня текущего года. После этого муниципалитет начнет оптимизацию транспортных потоков. При этом тротуары в контракт не входят. Их администрация Лимассола будет строить отдельно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно, осадки сегодня возможны только в Пафосе, Никосии и Тротосе. Вероятность дождей там составляет от 15 до 30%. Концентрация пыли в норме. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье Кипра сегодня составит 26 градусов, в Никосии столбики термометров поднимутся до плюс 31, а в Тротосе ожидается до плюс 22. Морская вода сейчас теплее всего на пляжах Фамагуста и Полиса до плюс 21,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны.
1: Перцы. Очень красиво, очень танцевально распаковываем третий час утреннего шоу. Друзья, мы хотим вас пригласить на потрясающий фестиваль, который стартует у нас на острове с 30 мая.
2: На правах рекламы.
3: Напоминаем, Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театра Риальто при поддержке медиаспонсора русского радио Кипр приглашают
1: завершить весну и встретить лето на 27-м танцевальном фестивале с 30 мая по 21 июня включительно. Добро пожаловать! В этом году платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии.
3: Основная программа в Лимассоле. Одна из постановок будет представлена в муниципальном театре Никосия, а главная тема фестиваля – это возможности тела.
1: Все подробности, все детали на сайте rialto.intertiki.com. Заходите сюда, пожалуйста, приобретайте билеты. А еще у нас тоже можно получить ваш билетик на любую постановку, причем билетик на две персоны. То есть вы пойдете вдвоем куда-нибудь на красоту такую замечательную, которая вдохновляет. И, разумеется, здесь не нужен никакое знание языка. Это просто чувство, эмоции, танец, страсть, да?
3: Контемпорари — это вообще удивительный танец, который, мне кажется, при помощи движений рассказывает разные истории. Поэтому это нужно видеть. Приходите на этот фестиваль. Ну а сейчас, конечно же, участвуйте и забирайте билеты.
1: Мы закопали этот билетик надежно в нашей игре «Клад», поэтому ждем самых интересных, самых веселых, самых смелых прямо сейчас. По номеру 49-105-7 дозванивайтесь и забирайте свой приз.
0: Клад!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Я думаю, что сразу же надо начать с аплодисментов, потому что Ксения дождалась своего выхода звездного эфира.
3: Это вам, Ксения. Доброе утро.
2: Очень вам рада. Бесконечно. Как настроение?
4: Отлично.
2: Класс.
4: Отлично. Спасибо вам.
2: Откуда вы, Ксения?
4: Из Лимассола.
2: Лимассол, отлично. Кстати, можно присоединяться и составлять компанию Ксении, потому что мы начинаем игру «Клад». Игра напоминает «Морской бой», но у нас интереснее, веселее, да еще и с подарками. «Клад» — 4 буквы по горизонту, 4 цифры по вертикали. В этом квадрате волшебном находятся 2 ячейки, в которых и размещен ваш приз. Сегодня это потрясающий билет на 2 персоны в рамках Cyprus Contemporary Dance Fest. Вы сможете выбрать совершенно любую постановку на ваш вкус и предпочтение. Ну, а пока, надеюсь, вы готовы, может быть, даже уже что-то придумали. Давайте-ка попробуем прощупать вашу интуицию.
3: Желаем удачи, болеем за вас. Поехали!
4: А буквы русские, а БВГ?
3: Клад. Слово клад. 4 буквы только эти и 4 цифры. 1, 2, 3, 4.
4: А, понятно.
3: Да.
4: Тогда L4.
2: Так, L4.
5: Упс, ошибочка.
3: Так, ну вот, к сожалению, мимо.
2: Да, ну вот видите, уже кому-то помогаете. В L4 точно ничего нет, поэтому шагаем дальше.
4: А2.
5: Упс, ошибочка.
3: И здесь у нас пусто.
2: Ксения, ваши попытки 2 закончились, но это было так весело и великолепно. Спасибо вам большое за то, что, во-первых, дозвонились, во-вторых, попытались счастье.
3: Хорошего дня вам желаем.
2: Класс.
3: Пока-пока.
2: Всего доброго, до свидания. Так, а мы следующий звоночек принимаем. Алло, доброе утро.
6: Доброе.
2: Судя по всему, по очереди будем захаживать, но и это тоже принимается. Как зовут вас?
6: Юля.
2: Юля, дорогая, поехали, раскапываем.
6: Так, ну давайте попробуем раскопать
5: К2. Упс, ошибочка.
3: Ну а теперь попытка номер 2.
2: Ага.
6: Так, и давайте тогда не себе, так хоть поможем другим. L3.
5: Упс, ошибочка.
3: Мимо.
2: Принято.
6: Помогли.
2: Елечка, дорогая, спасибо вам большое за ваши попытки. Надеемся, вот сегодня повезет в других делах. Всего доброго.
3: Классного дня.
2: До свидания. Так, ну что ж, друзья, небольшой тогда перерыв, пока Феникс для вас горит, и пусть он послужит для вас нужным знаком. Звоните прямо сейчас, сыграем вклад уже после музыкально-коммерческого.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр.
6: 255-88-180.
7: А мы продолжаем играть дальше. И с нами на связи Андриан. Доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро.
7: Так, Андриан, слышу по голосу, что вот школа закончилась, можно играть в клад. Верно поняла?
8: Да.
9: Экзамен сдан. Теперь новый экзамен с русскими перцами.
7: Красотка. Так, рассказывай, в каком классе, какие экзамены сдаешь?
8: Математика, греческий, в 7 классе.
7: 7 класс. Ну, отлично. Все будет хорошо, не переживай. А с нами так еще и весело. Ну что ж, у тебя есть вот твои варианты, где находится твой клад?
8: Ну, L1.
7: L1.
9: Так, принимаем.
10: Нащупал.
9: И удачно, кстати.
7: А вот умница, между прочим.
9: Ну и автоматически вторая попытка
7: так,
9: сразу
7: а кто
9: же.
7: Там, секундочку, суфлер, чую-чую. Кто подсказывает?
8: Мама.
7: А как маму зовут?
8: Оля.
7: Оля, мама Оля. Очень доброе утро и вам. Кстати, не стесняйтесь.
8: Доброе.
7: Это очень легко и прозрачно можно делать тандемом в эфире Русского радио Кипр. Так что вместе со своей дочечкой Андрианой называйте следующую ячейку. Вот тут, кстати, очень важно не ошибиться.
8: Давайте. К1.
7: Еще разочек.
8: К1.
7: Буква К. Угу. Точно?
8: Да.
7: Да. Ну хорошо, тогда принимаем.
9: Упс, ошибочка. Вот, к сожалению, мимо.
7: Почти. Но, собственно говоря, ваш тандем очень сильный.
8: А у мамы другое было мнение.
7: Извините, простите, попытки только две. Так или иначе, вы их завершили. И кому-то вот на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли тот самый приз. Вы все равно в любом случае классные и замечательные. Адриана, Ольга, вы потрясающие. Спасибо вам большое.
9: Хорошего дня вам желаем.
7: Всего доброго, до свидания. Ну что ж, друзья, ну, собственно говоря, нам осталось принять последний звоночек.
9: Ну вот кто первый сейчас дозвонится, тот и заберет билеты. Уже вот точно понятно, где у нас находится клад.
7: Ну это если, конечно, внимательно слушали.
9: Да, да.
7: Поэтому, ребят, прямо сейчас мы буквально подождем еще одну минуту, да, для того, чтобы сильно уже не растягивать. Как-то сегодня у нас такое полусонное утро. Наверное, видишь, меняется режим на летний. И люди уже утомленные солнцем.
9: А еще и да, солнышко начинает подогревать немного. А всегда тут немножко там становится такое расслабленное состояние.
7: Так, ну что, ребят, где ваши звоночки? Нам очень нужен тот самый победитель, который очень честно и прозрачно дозвонится к нам на номер 49-105-7 и попытается раскопать, вернее как, уже забрать.
9: Забрать
7: просто.
9: Уже просто. У нас на кону один билет на две персоны для того, чтобы отправиться и насладиться замечательным 27-м танцевальным фестивалем. Кстати, уже с 30 мая по 21 июня у всех будет возможность увидеть различные постановки из разных стран.
7: Алло, доброе утро.
11: Доброе утро.
7: Да, как зовут вас?
11: Алексей меня зовут.
7: Алексей, очень приятно.
9: Доброе утро, Алексей.
7: Очень серьезный человек, да, сразу понятно по голосу. Алексей, ну вы просто назовете и заберете свой приз, правильно?
11: Да, верно, один.
10: Нашел!
7: Ну какая замечательная история. Алексей, а сейчас можно с вами пообщаться? Ну чуть-чуть, немножко.
11: Да, конечно.
7: Да, конечно. Ну, расскажите нам, пожалуйста, где находитесь, как давно живете на острове?
11: Еду на работу, живу 4 года.
7: Нормально.
11: Из города героя Минска.
7: Из Минска!
9: О, Минск, Беларусь!
7: Вот. Так, я не поняла, так, что такое Беларусь.
9: Позвольте, подождите, аплодисменты, это просто вам за победу.
7: Серьезно.
9: И прибавляем туда, вы понимаете, к чему.
7: Алеша, поздравляем искренне. Один билет, но двойной, на две персоны, достается этим утром от белорусских перцев в подарок.
11: Класс.
7: Классно?
11: Спасибо, ребят.
7: Замечательно. Спасибо. Вам спасибо большое за то, что дозвонились. Спасибо за то, что с нами. Дня. И всего доброго.
9: И вам поздравляем.
7: Друзья, ну а мы продолжим приглашать всех и каждого. Даже если у вас сегодня не получилось, заходите на realtointerticket.com, забирайте свои билетики. Познакомьтесь, пожалуйста, с программой. Она уникальная. Напомним, платформа представляет первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии. Поэтому пропускать не надо. Старт с 30 мая по 21 июня.
9: Спешите танцевальное лето встретить вместе с нами, потому что медиа-спонсор, медиа-группа «Русская волна».
7: Да, будем держать вас в курсе событий. Не пропускайте.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А вот как раз-таки для детишек и их родителей прямо сейчас и та самая полезная информация. Друзья, 31 мая приглашаем всех на самое теплое событие весны. Последний день весны, бэби-фест, большой семейный праздник.
3: На правах рекламы.
4: День рождения GB Club. 3 года! Ну и, конечно же, в честь этого события, ну и, кстати, в преддверии 1 июня, День защиты детей, пройдет этот замечательный фестиваль.
2: И наше прямое включение 3 часа специально в честь 3-летия замечательного клуба по всевозможным развивашкам для ваших самых любимых и прекрасных цветков жизни, для ваших деток. Fitidio Athletic Center GSO. Вот туда мы вас приглашаем. Это рядышком с муниципальным парком в Лимассоле. С 10 утра вещаем. До часа мы на одной волне, а само мероприятие продлится до 2 часов включительно. Может быть, чуть-чуть еще и продлят, но это уже, скажем так, по обстоятельствам.
4: Вход совершенно свободный, без записи, да и формат свободного посещения. Можно просто заглянуть или провести с нами все утро.
2: Да, друзья, приглашаем. Будет весело, будет великолепно, будет по-настоящему, по-семейному. Это очень важно. Мы хотим, чтобы вы тоже были с нами в воскресенье 31 мая с 10 утра и до часу дня. Ну и плюс ко всему расскажем вам самые последние новости про GB Club и про лагерь, и про СМИ, и про то, какие возможности есть у вас, родители дорогие, немножечко передохнуть.
4: Да, потому что, как известно, лето — это маленькая жизнь. И вот эту яркую летнюю жизнь можно устроить именно при помощи GB Club. Есть, кстати, 2 формата — лагерь в горах КВН и дневной лагерь. КВН возвращается на Кипр для ребят от 8 до 16 лет с проживанием и питанием.
2: А дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 лет до 10. Выезд каждую пятницу, пакеты на полдня, а также на полный день и выгодный пакет на месяц питания при оплате до 1 июня. Скидка 20%. Так что, друзья,
4: успейте. Подробности, да, кстати, в инстаграм gbc.cy и по номеру телефона 96-385-5577.
2: КВН, кстати, смена стартует по вторникам, а стоимость 600 евро. Скидка 10% на 2-го ребенка тоже предусмотрена.
4: Мы начинаем GBC. Когда? Летом.
2: Прямо сейчас. Ну-ка, давай. Да, все верно. Поэтому, ребят, с 30 июня по 4 августа будут проходить смены тематические. Весело, великолепно. Детали и подробности. И, кстати, познакомиться с командой можно в рамках нашего прямого включения с 31 мая Baby Fest. Ждем всех
4: в 10 утра.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Ой, друзья, вот сейчас будет весело. Студентка из Вьетнама потратила несколько часов, чтобы закрыть лица всех своих однокурсников.
2: Так.
1: С помощью эмодзи, потому что не хотела выкладывать их фото без разрешения.
2: Это когда вот фотография класса, да, все стоят,
1: да.
2: Но нужно всех закрыть,
1: ну,
2: да,
1: их
2: получается?
1: Очень там много, ну там несколько, ну, десятков человек. И честно, я считаю, что проще было спросить. Но если кто-то бы сказал нет, тогда, получается, она могла бы, ну, не могла бы выложить свое селфи на фоне.
2: А так все.
1: Вот
2: получится, смайлики.
1: Все, конечно, аплодируют стоя, потому что это же уважение к чужой частной жизни. Она буквально,
2: молодец,
1: ну, вот соблюла все каноны и уважение приватности и без разрешения не выкладывает фото других.
2: С кем ты училась? Вот, смайлики, смотрите. Вот там это уня-уняу, вот это этот, представляю. Вот потом, ребят, встретится день встречи выпускников, да? А фотография у девочки, вот, ну, на самом деле, могла вот...
1: Нет, я серьезно.
2: Разрешение действительно спросить.
1: Вот, понимаешь, вот мы же тоже проводим лайфлинки,
2: да,
1: периодически, с нами фотографируются, а потом мне звонят подруги и говорят: Ира, ты на Тиндере? Я говорю, да не может быть. Конечно, не может быть, когда выкладывает кто-то с фотографии, ты, кстати, тоже.
2: Приватность очень важна.
1: Ты понимаешь, тебе не страшно?
2: Очень. Я не представляю даже, как...
1: А просто сфотографируются с нами в рамках лайфлинка, выкладывают это все дело на сайт
2: знакомств.
1: И даже не повесят эмодзи. Ребята, кто так сделал, мы вам привет отдельно передаем. В общем, насчет как раз-таки приватности очень внимательно относится Джель Самина. Ни за что без согласования они ничего выкладывать не будут.
3: На правах рекламы.
2: Поэтому 30 мая смело все отправляемся в Джельсамина.
1: Там все, что было в Джельсамина, остается в Джельсамина. Но мы точно расскажем, чем мы будем заниматься, потому что у нас от вас секретов просто никаких. С 5 до 8 часов вечера в эту субботу, 30 мая, мы вещаем на всю страну из караоке Джельсамина.
2: Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы, а еще классная ведущая, радиоледи Ира Аполлонова.
1: И резиденты Джельсамина. Самина, знакомый всем по рилсам, МС Антонио. Мы ждем вас для того, чтобы, во-первых, создать настрой, ну а после нашего вещания мы сможем остаться немножечко и спеть с вами песню.
2: Встречаем лето с мощным дуэтом.
1: Моя попытка номер 5. Это моя песня, если вы не знали.
2: Мощная песня будет, вот. Мощный дуэт. В общем, все это 30 мая уже в эту субботу.
1: Я простила его опять. А больше в...
2: Это была попытка номер 1, давай еще 4.
1: Так вот, приходи в Джельсамина, ты посмотри. Ой, а я еще так танцую.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот и все, друзья, закончилось это потрясающее утро. Это означает, что дальше будет замечательный день.
2: Константин Столяров расскажет важные новости. Ну, а Яна Соболева, как всегда, проведет с вами день. Днем обо всем. Вот в 13:00 включайтесь, и вот там день.
1: Шел-шел, упс, споткнулся.
2: Да-да-да.
1: А что? А дело это уверенно. У них это называется эксцентричность,
2: да? Яна, прости, то, что я тебя на целый будет. День подписал, вот уже теперь, но придется.
1: На самом деле, Яночка прекрасная, появится, да. Ну, всю правду говорим, мы же не просто так приглашаем. У Яны что, интересно? Интересно, весело.
2: Подарки,
1: вообще,
2: да.
1: Ха-ха, нон-стопом. И она какие-то свои игры придумала, и какие-то там карты раскладывает. Послушайте, если вдруг еще не делали это, и присоединяйтесь, если уже давным-давно стали, почитать и дневное шоу с Яной Соболевой. Мне бесконечно все всегда нравится. Обожаю слушать нашу прекрасную Яну. С часу до трех включительно. Всем welcome.
2: А ты, кстати, проверяла карту дня? Вот Яна каждый день вытаскивает, там всегда что-то удивительное. Я вот сегодня посмотрел, там слово одно написано.
1: Угу.
2: На букву К.
1: Да? Серьезно? Угу. И? Когда ты мне расскажешь об этом слове?
2: Можем прокричать вместе прямо сейчас.
1: Ты польский знаешь?
2: Не очень.
1: Тогда зачем мне слово на букву К?
2: Чтобы попрощаться со всеми.
1: Я поняла. Вот оно что, замечательно. Жми ту самую кнопочку, получим результат. Друзья, все отлично, с хорошим настроением. И да, на перченой ноте попрощаемся с вами. У нас прекрасная, замечательная традиция есть. Каждый эфир, когда мы его завершаем, произносить нашу мантру.
2: Слово на букву К.
1: Да, хорошо, что, да, прямо сейчас мы готовы. 3, 4. Калибарушка!

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», то волноваться на самом деле уже поздно.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламент непризнанной ТРСК обошел вето Эрхюрмана. В районе Карпасии будут производить дроны. Животноводы Пахны вновь перекрыли дорогу, опасаясь убоя скота. Священный Синод избрал нового митрополита Пафоса. Теперь подробнее. Парламент турко-кипрской администрации преодолел вето президента непризнанной республики Туфана Эрхюрмана. Решение касается нескольких квадратных километров на полуострове Карпасия. Там планируется строительство объектов одного из турецких университетов, центра производства беспилотных летательных аппаратов и школы подготовки операторов дронов. Этот проект поддержал премьер-министр оккупационной администрации Унал Устель. Отмечается, что в строительстве заинтересован Сельджук Байрактар, зять президента Турции Реджепа Эрдогана. В деревне Пахна, округ Лимассола, снова обострилась ситуация вокруг вспышки ящера. Утром 26 мая десятки животноводов перекрыли дорогу Пахна-Прастьо, отказавшись пропускать ветеринаров. Фермеры настаивают, что их животные не имеют симптомов болезни и выступают против убоя скота и повторного отбора проб. Конфликт продолжается с 20 мая, когда ящер был выявлен на одной из ферм района. С тех пор забой животных и новые анализы фактически не проводились. 21 мая фермеры напали на ветеринаров и отняли у них уже взятые пробы. Священный Синод Кипрской Православной Церкви на внеочередном заседании 26 мая избрал нового митрополита Пафоса. Им стал архимандрит Григориос Янидис, протосингл Тримифунской митрополии и декан Богословской школы Кипрской Церкви. Митрополита выбрали тайным голосованием 11 голосами «за». Один голос был отдан за второго кандидата, а третий и четвертый претенденты поддержки не получили. Новый глава Пафосской митрополии Григориос Янидис – ученый-литургист с международной академической биографией. Его интронизация состоится 11 июня в Пафосе в храме Святого Феодора. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня возможны только в Пафосе, Никосии и Тродосе. Вероятность дождей там составляет от 15 до 30%. Концентрация пыли в норме. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье Кипра сегодня составит 26 градусов. В Никосии столбики термометров поднимутся до плюс 31, а в Тродосе ожидается до плюс 22. Морская вода сейчас теплее всего на пляжах Фамагуста и Полиса до плюс 21,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Нападающий Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин продлит истекающий контракт с клубом, сообщает онлайн-издание The Athletic. По его данным, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. Пока не ясно, когда Питтсбург и хоккеист придут к компромиссу. Но 39-летний Малкин точно не покинет клуб. Срок действующего соглашения форварда рассчитан до конца сезона 2025-26. Теннисист из Перу выиграл турнир ATP впервые за 19 лет. 22-летний Игнасио Буссе сначала пробился в основную сетку пятисотника в Гамбурге через квалификацию, а затем победил в финале американца Томми Пола, 26-ю ракетку мира. Буссе стал первым перуанцем, одержавшим победу на турнире ATP с 2007 года, а на европейских грунтовых кортах ранее только Пабло Арая побеждал в 1983 году в Бордо. Буссе с 57-го места рейтинга теперь поднимется на 31-е. Григорис Кастанос покидает «Арис». Завершен срок арендного соглашения между командой из Лимассола и итальянской «Вероной». Григорис пришел в «Арис» этой зимой. В 15 матчах он успел записать на себя 3 гола, а также стал лучшим игроком клуба в марте, сообщает официальный телеграм-канал «Ариса».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Деньги портят мужчину, поэтому рядом должна быть женщина для снятия порчи.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: что может. Зиверт газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Все звучит по-весеннему.
0: Русское радио.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он «Шавермагай». Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: «Шавермагай» уже идет за тобой.
1: «Де Шаверма Байпунин» на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка «Болт», «Волт», «Фуди».
6: Девушки, если к вам не клеятся парни, попробуйте себя обезжирить. Парней тоже касается.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Депутаты впервые выберут спикера парламента по новой процедуре. 7 лет тюрьмы за продажу чужой квартиры. Муниципалитет Лимассола ответил на жалобы жителей из-за велодорожек и автобусных полос. Теперь подробнее. 4 июня избранные депутаты Палаты представителей Кипра проведут первое пленарное заседание, на котором впервые применят новый регламент избрания спикера. Намечено 3 тура голосования, порог в 29 голосов в первом туре и возможность публичной жеребьевки при ничьей в финале. Основная борьба развернется между нынешним спикером Анитой Димитриу из партии DC и лидером ДИКО Николасом Пападополосом. При этом отмечается, что партии Альма и Акел начали неформальное сближение, но в расчете не на спикерство, а на президентские выборы 2028 года. Подробности на сайте Лента Кипра. Апелляционный суд оставил в силе приговор гражданину Болгарии о 7-летнем тюремном заключении. Следствие установило, что он продал квартиру в Ермосойе за 185 тысяч евро по поддельной доверенности, представив ложных хозяев. Недвижимость принадлежит 3 гражданкам Саудовской Аравии, которые были не в курсе сделки. Суд учел наличие у обвиняемого судимости. Преступление было совершено после президентского помилования. Власти Лимассола прокомментировали жалобы жителей по поводу дорожных работ на улицах Никоса Паттихи, Эммануила Раидиса и в районе Дикастерион. Там сейчас обустраивают велодорожки и автобусные полосы. Владельцы магазинов выступают против выделенных автобусных полос. Они уменьшают число парковочных мест у торговых точек. Жители центральных улиц жалуются на транспортный хаос, который создает прокладка велодорожек. Городская администрация подчеркнула, что проект ведет не она, а Департамент общественных работ Министерства транспорта. Завершение проекта запланировано на конец июня текущего года. После этого муниципалитет начнет оптимизацию транспортных потоков. При этом тротуары в контракт не входят. Их администрация Лимассола будет строить отдельно. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно. Осадки сегодня возможны только в Пафосе, Никосии и Тродосе. Вероятность дождей там составляет от 15 до 30%. Концентрация пыли в норме. Скорость ветра держится на отметках 4-6 метров в секунду. Максимальная дневная температура на побережье Кипра сегодня составит 26 градусов. В Никосии столбики термометров поднимутся до плюс 31, а в Тродосе ожидается до плюс 22. Морская вода сейчас теплее всего на пляжах Фамагуста и Полиса до плюс 21,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус. Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Арт-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
6: Для женщины нет такой проблемы, которую нельзя было бы создать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем дороже предстоит ремонт.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.intertickets.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Буду поздно. Суп на столе. Вытри.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

4 место. Место. Второе место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Невозможно победить страну, где люди после того, как выпьют по литру водки в бане, начинают соревноваться, кто больше отожмется на снегу.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: всем. На русском радио Кипр.
1: Добрый день, настал тот час, когда в эфире не только музыка. Ваш проводник настроения Ян Соболева уже здесь за пультом. Чат готов к работе, так что пишите 49-105-7. Конечно, сегодня он пригодится для гаджетомании. Ну а стол заказов вообще работает круглосуточно. Самое главное, что если вы хотите здесь и сейчас, то важно успеть вовремя прислать заявку. Напоминаю, у нее есть определенная структура. Конечно же, имя и место. Кипрский контакт вашего именинника, а также пожелания от вас, потому что все-таки вы человека знаете хорошо, чтобы не было общих фраз, и не забудьте подписаться. Вот таким образом мы с вами будем настраивать мосты к сердцам друг друга. Сегодня, друзья мои, день смелых решений. Пожалуйста, аккуратно, из позиции здравого смысла только попрошу. Дело в том, что смелое решение желательно принимать из какого-то определенного состояния. Самое важное – сделать все красиво, аккуратно. Ну а как это сделать, если не зарядиться гармоничной энергией? Конечно, обязательно перед решением нужно сфокусироваться на красоте, ведь она влияет на человека не только эмоционально, но и физиологически. Я с этим полностью согласна, но опираюсь исключительно на исследования нейронауки, а они показывают. Созерцание красоты напрямую влияет на состояние нашей психики. Когда человек слушает гармоничную музыку, наблюдает эстетические картины, вдохновляющие на созидание образы, то в нашем мозгу активируются системы удовольствия, снижается уровень стресса. Конечно, таким образом улучшается концентрация внимания. Еще психологи отмечают, что соприкосновение с прекрасным помогает выйти из режима тревоги и потребления, восстановить внутреннюю целостность и чувство связи с миром. Есть даже данные, что регулярный контакт с искусством и музыкой улучшает эмоциональную устойчивость, эмпатию, способность к восстановлению после стресса. Смотрите, сколько всего! Поэтому музеи, музыка, поэзия, природа – это не только украшение нашей жизни, а это один из способов поддержать психическое здоровье, ну и как следствие делать корректные выборы.

0: разгоняемся. По-моему, у тех песен, которые были в начале часа, получилось приподнять настроение, закрепить его на высшей точке. Ну что ж, будем следовать этой линии. Привет, Русское радио Кипр. Передайте, пожалуйста, моей маме Татьяне большой привет. Я сегодня сдал экзамен и хочу ее еще и порадовать песней. Подпись Иван. Ну, если на мой выбор, то я буду руководствоваться исключительно тем, что есть в плейлисте, потому что наш Александр очень круто подбирает треки. Поэтому ждите. Татьяна Куртакова и одного будет для вас и вашей мамочки. Надеюсь, что с экзаменом все было классно. Кстати, делитесь, как ваши дети проходят этот период, потому что не просто всем, но я думаю, что подготовка, она увенчалась успехом. По крайней мере, каждому желаю получить те баллы, на которые вы рассчитываете.
1: Карта для старта.
0: Ну а в этой рубрике мы ищем подсказки. Вот, кстати, можно сегодня и о том, чему бы еще научиться нам, да, вот такой запрос сделаем. Я напомню, что метафорические ассоциативные карты не гадания, а работа с вашим подсознанием. Каждый день по будням я тяну для вас карту, для того, чтобы вторая половина дня прошла под флагом подсказки. Ну, в том числе ее можно поиметь в виду, для того, чтобы грамотно выстроить этот остаток дня. Так вот, найти ее вы всегда можете в нашем инстаграм. RussianRadio.cy в сторис мы закрепляем и разглядывайте, смотрите. И самое главное, находите ассоциации собственные, никем не обуславливаясь. Хотя я вам все время набрасываю пути, куда можно посмотреть. Но мне можно, потому что карту тяну я. Итак, я уже настроилась, вам остается только подумать о себе. Не обязательно о маленьком, а можно подумать о себе, когда вы проявляли геройство. Потому что колода называется «Внутренний герой». Итак, чему еще научиться, что нам попробовать сделать? Сегодня тяну правой рукой. Ай, какая красота! Но мне точно чему-то нужно научиться волшебному, потому что здесь у меня сразу ассоциация с «Властелином колец» и с Гэндальфом. Ну, это для тех, кто понимает. На самом деле вам может причудиться что-то другое. Вообще все это из серии Толкина, а также из всяких там хогвартских дел и сказок. Но здесь могут быть и братья Гримм кому-то. Чему научиться мы можем у них? По-новому интерпретировать разные эпосы, например. Или вот у вас ситуация какая-то случается на работе. Обычно вы вот так действуете, реагируете. Попробовать можно как-то по-новому. Ну а еще, возможно, обратиться к своему роду. Потому что что здесь на картинке? Во-первых, колода эта круглая. Мне это очень нравится. Напоминает наш шар земной. Все мы крутимся по определенной орбите на этом шарике. И все циклично. Так вот, раз, два, три, четыре фигуры в конусах, колпаках и длинных мантиях несут фонари. То есть что-то должно будет высветиться, да, найдется всегда луч свет в темном царстве. Мне так вот кажется. А еще они стоят спиной, то есть вы можете додумывать их образы. Возможно, седовласый старик на самом деле какой-нибудь молодой красивый эльф. Кто знает. Вокруг них большие деревья, такие древние. Симпатичные. Тона пастельно приглушенные. Это говорит о том, что, конечно, нужно будет поискать какие-то фонарики. Что это для вас? Поищите в нашем инстаграм эту карту и посмотрите. Возможно, у вас будут совершенно другие ассоциации. И это корректно. Здесь нет правильного и неправильного. Есть только то, что вы себе берете или говорите, а мне этого не надо. Иногда и такое случается, потому что ассоциации идут не очень. А мы с вами за то, чтобы мы всегда держали курс куда? Правильно, на позитив. Потому что в состоянии бодрости и оптимизма всегда легче решить любой вопрос.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Чтобы не показаться доступной на первом свидании, я ела банан ложкой.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Шо эффект.
1: Да, мы можем с вами взять и лайфхакнуть систему тем, что взять и поступить иначе, и таким образом создать новую нейронную связь. Ну а мне лишь предложить вам путь, которым мы пойдем. А именно, если вы что-то там запланировали, то срочно скорректируйте планы, если у вас есть дети.
2: На правах рекламы.
1: Друзья мои, 31 мая мы всей командой Русского радио Кипр приглашаем вас на самое теплое событие этой весны – завершить сезон на Бэби-фесте, большом семейном празднике, который проводит Джиби Клаб в честь своего дня рождения. Где будет проходить? В Фитидио Атлетик Центр GSO с 10 утра до 14.00. Вход свободный, без записи. Вообще здесь формат свободного посещения. Можете просто заскочить, идя мимо, и таким образом не пропустить события, а можете провести все утро. Конечно же, будет включение любимого русского радио Кипр. Прямой линк, ведущие утреннего шоу «Русские перцы» Сережа Ира. И вы знаете, да, что когда они на площадке, там всегда весело и задорно. Что ждет гостей? Насыщенная программа, более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба, игры, челленджи и активности для детей от 0 до 14 лет. Также Джиби Клаб – это не только креативная среда для детей, но и готовые решения для родителей на все лето. Есть 2 формата – лагерь в горах КВН и дневной лагерь. Все подробности можно будет узнать 31 мая напрямую у организаторов, а также заходите в Инстаграм, подписывайтесь gbc.cy или по номеру телефона звоните 963-855-77. Сверим часы и летим дальше. Впереди Бруно Марс.
3: На Кипре 13.30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
4: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: И разбитую любовь можно собрать по кусочкам и себя иногда встряхнуть для того, чтобы найти повод улыбнуться другому или отправить ему смс, да такую, чтобы не просто «Эй, привет, как дела?», а чем-то новеньким поделиться. И для этого у нас существует особая рубрика
0: «Держи повод».
1: Сегодня можно отправить во всем мире разного рода смс с поздравлениями, чтобы лишний раз напомнить близким людям, что вы не только о них думаете, но еще и держите руку на пульсе. Итак, что у нас на календаре? В мусульманском мире Курбан-Байрам. В католическом – День памяти святого Августина. В индуистском – особый пост Падмини Экадаши. Надеюсь, правильное ударение расставила. Ну а в православном мире праздник святого Иоанна Русского, которого особенно почитают в Греции. Его мощи находятся в селении Неопрокопи на острове Эвбея. День защиты от солнца напоминает нам о важности чекапов, да, и всяких SPF-средств. Вот мы с нашими партнерами часто говорим на эту тему в проекте «Глянец», так что в следующем часе не пропустите. Международный день маркетинга или маркетинга. Напишите, как вы произносите это слово на 49-105-7. Будет интересно, и сегодня, если успею, поразбираю с вами эту неоднозначную тему. Плюс день библиотек. Знаменитые именинники актрисы Мария Шукшина, американская танцовщица и муза Есенина Айсидора Дункан и поэт и рок-музыкант Александр Башлачев. 323 года сегодня празднует один из самых красивых и загадочных городов планеты – Санкт-Петербург. Родина гениев, колыбель белых ночей. А я знаю, что у нас очень большое комьюнити людей, которые живут на острове, переехав из этого прекрасного города. 27 мая 1895 года в Англии запатентован кинопроектор. А ровно через 10 лет запатентована прозрачная целлофановая липкая лента, которую мы знаем как скотч. 32 года назад российская рок-группа «Сплин» родилась. Я думаю, что самое время пожевать орбит без сахара, вспомнить любимые строчки, громко подпеть, ну а еще потренироваться, ведь нам с вами скоро идти в караоке.

0: на русском.
1: Отмечаем места, где вам будет классно, хлебосольно, интересно и точно останется в вашем личном архиве памяти. Друзья мои, Русское радио Кипр не ходит куда абы как. Мы всегда выбираем места, где действительно качественно и здорово.
0: На правах рекламы.
1: А потому приглашаем вас и назначаем вам свидание. Всем, кто любит музыку, пение и классные компании, давайте подготавливайте свои органы дыхания, артикуляции и просматривайте любимый репертуар 30 мая в субботу. С 5 вечера до 8:00, также вечера, два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Радио Джельсамина» проведут большую масштабную препати, прелетнюю включение с площадки Джельсамина. Да, летнюю серию хотелось сказать. И действительно, это будет прелетнее. То есть вы попробуете, прокачаете и уже в лето вступите 100% на уровне топ. Ведущий радио леди Ира Аполлонова и резидент Джельсамина, знакомый нам всем по рилсам МС Антонио, отвечают за то, что вы пройдете этот уровень легко и с приятными ощущениями, потому что, когда вы поете в классной компании, всегда настроение на высоте. Будем встречать лето с мощным дуэтом «Русское радио Кипр» и Джельсамина в атмосфере «Summer Mood». Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, настроение улет, жаркие ритмы – все это ждет вас 30 мая в субботу в 17:00.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто.
2: И тянутся города.
1: Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
3: Моя девушка сказала мне, что надо повзрослеть. А я ничего не ответил. Ну, сложно отвечать, когда у тебя 45 мармеладных мишек во рту.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио «Монте-Карло Лимассол». Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.
4: Листаем страницы эфира, и вот уже новая глава через несколько минут, а точнее через 3 с небольшим, и там уже нас встречает Константин Столяров. Про катаклизмоз, про книгу рекордов Гиннесса и автомагистрали Кипра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Приближается катаклизмоз. Как работают магазины, аптеки и рестораны в длинные выходные. В Ларнаке попытаются побить мировой рекорд, выложить линию из 33 тысяч батареек. На автомагистралях Кипра заработали электронные борды с информацией о дорожной обстановке. Теперь подробнее. С 30 мая по 1 июня Кипр уходит на длинные выходные в честь праздника Катаклизмос, Дня Святого Духа и Всемирного Потопа, который жители острова отмечают на 51-й день после Пасхи. По всему острову пройдут традиционные народные гуляния, а график работы частных компаний и государственных учреждений поменяется. 30 и 31 мая на острове сохраняется расписание обычных выходных дней. Однако в понедельник, 1 июня, будут закрыты все государственные учреждения, банки, школы, детские сады и значительная часть магазинов. Все подробности на сайте Лента Кипра. Федерация родителей учеников начальных школ Ларнаки объявила, что 7 июня сделает попытку побить мировой рекорд Гиннесса. Категория – самая длинная непрерывная линия из батареек. Акция пройдет в рамках экологической кампании о важности переработки. Попытка состоится в воскресенье, 7 июня, на площади Зухурии, начало в 17:00. Нужно собрать и выложить непрерывную линию из более чем 33 тысяч батареек типа 2А. Действующий мировой рекорд – 31 204 использованных батарейки. Он установлен в США в 2023 году. Все собранные элементы питания будут переданы для утилизации. На кипрских автомагистралях включились электронные табло с информацией о дорожной обстановке, например, о пробках, погодных явлениях и расчетном времени в пути. Оборудование подключили к центральному диспетчерскому центру. Минтранс позиционирует проект как первый шаг к полноценной системе управления дорожным движением. Она должна охватить ключевые транспортные узлы острова и кольцевые дороги столицы. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

Галочка. Галочка стоит. Прекрасный способ связи. 4 9 105 7. И там даже уже есть мнение по поводу ударения в слове «маркетинг» или «маркетинг». Спасибо за обратную связь. Тоже галочку ставим. Ну, а еще, конечно же, интересные новости. Это имеется и гаджетомания в этом часе. С вами здесь Яна Соболева, и я с удовольствием поделюсь с вами вот какой новостью. Давайте для начала представим огромное, нормальное, такое профессиональное футбольное поле. Представили? Мне кажется, справился лучше всех Паш Третьяков, который через несколько минут расскажет нам все новости спорта. Он-то видел этих полей более чем с десяток. Так вот, представляем? А теперь умножьте на 45. Я не шучу. Именно такой размер в Шанхае будет иметь мир Лего. Да, там создали мир Лего размером 45 футбольных полей. Ну, это, конечно, конкурент Диснейлендам всяким. Для строительства парка, занимающего около 318 тысяч километров, понадобилось около 85 миллионов деталей конструктора Лего. Мамочки, признавайтесь, вы туда благотворительно отдавали остатки вот этого вот всего. У меня есть подруга в Германии, у нее сын многие годы увлекался Лего. И до сих пор. Ему уже 16, а все еще Лего строит. Вот представьте, сколько там всего. В общем, привет передаю всем мамам и папам, которые бесконечно покупают Лего. Так вот, нашлось применение. Видите, из них построены аттракционы, здания, гигантские фигуры. Гостей ждут прогулки на лодках, американские горки. Длина 530 метров, как вам? И рекордная фигура Лего высотой 26 метров. Одна из самых высоких в мире. Вот это да! Хочется сразу запланировать поездку в Шанхай, но у нас с вами другие есть дела, которые действительно можно сделать здесь и сейчас. Поэтому давайте настроимся для начала. Немножко кипрского вайба. Разгонимся, да? А если вы сейчас еще и трапезничать изволите, то вам Кали Орекси в виде трека «Антигони Джалла». Да, наша звездочка, которая получила колоссальный опыт и теперь дарит нам хороший такой яркий летний вайб на волне 99 FM.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Команда обыграла Венгрию со счетом 8-1. Последний раз латвийская сборная выходила в 1/4 финала мирового первенства в 2023-м, когда завоевала бронзовые медали. Чемпионат мира, напомню, проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге. Соревнования завершатся 31 мая. Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге Ролан-Гаррос уступил Адаму Уолтону из Австралии 97-й строчки рейтинга. Встреча завершилась со счетом 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Артем Радьков возвращается в «Арис» на пост главного тренера, сообщает официальный телеграм-канал команды. Белорусский специалист возглавлял клуб в первой части минувшего сезона. Под руководством Радькова «Арис» провел 27 матчей и одержал 14 побед. А также впервые в своей истории прошел квалификационный раунд Лиги конференций.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Там, где нас нет, бесспорно лучше. Но мы нагрянем и туда!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями: беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: На Кипре не торопятся даже мысли.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Друзья мои, тот самый сигнал, который вожделеет каждое ухо. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за такую активность, вовлеченность, азарт и, конечно же, опыт. Было полезно и для нас. Бывало же по-разному, конечно, то быстро, то очень долго угадывали. У меня точно в эфире такое было. И вот прошел целый месяц, май практически позади, и сегодня в дневном шоу я отдаю номер 17 и все, передаю эстафету перцам, потому что останется всего две игры у них утром, завтра и послезавтра, и 29-го сразу же в финал. Поэтому все, мы на финишной прямой, осталось всего пара-тройка шагов, и мы разыграем iPad. Ну а претендент сегодняшнего дня уже на линии, приветствую, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Светлана.
1: Светлана, очень рада дозвониться, я вижу. Светлана улыбается, это прям слышно. Ну что, вы из какого города для начала?
4: Лимассол.
1: Отлично, будем болеть с вами Южным портом и не только. Ну, а все остальные немножечко позавидуют. Итак, вы слушали уже, как играли другие? Было
4: дело? Конечно, да.
1: Было дело, значит, правила знаете, мы зашифровали с помощью конкретного инструмента трек, и вам нужно его угадать. Наверняка он звучал у нас в эфире, других не бывает, поэтому желаю вам удачи, Светлана, держите кулачки. А есть у вас группа поддержки?
4: Собака и дочка.
1: О, ну все шансы имеются. Итак, внимание.

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
2: Yes!
3: Ну что, движение есть, я слышу там какие-то звуки, совещание, наверное, комната совещательная открылась. Ну что, какие идеи? Собака предложила какой-то вариант?
4: Да, что-то она мне напевает, что-то мир против нас, но я, к сожалению, не могу сообразить.
3: Так, ну нам что нужно сделать? Я сейчас подсоберу вас немножко, потому что волнение, все понимаю. Значит, нам нужно и исполнителя или группу, и сам трек. Значит, какие-либо варианты, если имеются, любой принимается, потому что все-таки нам надо попробовать принять хоть что-то. Вот эта строчка непонятна, не очень близко, нам надо... Исполнителя, начнем с этого. Есть варианты? Вот буквально несколько секунд.
4: Нет, нету вариантов.
3: Серьезно, что ли?
4: Нету.
3: Но что-то я загрустила немножко, потому что Лимассол все-таки имеет ко мне прямое отношение. Ну что, тогда, Светлана, хорошего дня. Такое тоже
4: спасибо
3: бывает.
4: Большое.
3: Вы очень добрая женщина, без боя практически сдались и отдали. Хотя бы что-то бы пальцем в небо, а вдруг бы угадали. Но так тоже можно, так тоже бывает. Я вот сейчас попробую принять еще разок какой-нибудь звонок. Итак, смотрю, любуюсь на дисплей нашего телефона. Да, по-моему, кто-то есть. Сейчас посмотрим. Активна ли линия? Алло. Ку-ку.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. Как зовут?
5: Меня его Дима зовут. Меня.
3: Дима, с кем
5: меня
3: ты?
5: Дима зовут.
3: Да, Димочка, очень приятно. Меня зовут Яна. Ты на русском радио Кипра. Тебя слышат все сейчас, кто настроенный. Скажи мне, пожалуйста, кто из взрослых рядом? Кто из семейства будет поддерживать тебя? Ты один дома?
5: Сестра.
3: Сестру как зовут?
5: Ксюша.
3: Ксюша. Ксюша будет подсказывать, хорошо? Поэтому прямо сейчас мы будем слушать, какой город вы представляете?
5: Никосия.
3: Оу, е, Никосия. Ну что, сестрица, молодец. Надеюсь, Дима тоже. Слушаем.

0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Дима, ну что, какие есть идеи, если они имеются, конечно? Давай, рассказывай.
2: Айова.
1: Это кто там рядом? Это сестричка? Какая большая, наверное, молодец. Не знаю, сейчас послушаем. Есть, Дима, а чего молчим? Поем. Шептались.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Волна наград. Лови айпад. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Дим, ну а теперь чуть-чуть о себе, столичный житель. Сколько тебе лет?
2: 8.
1: 8? Какая прелесть! Что, уже каникулы на носу?
2: Да.
1: А если вдруг номер 17, который я тебе присваиваю, останется у тебя и его выберет рандомайзер, кому пойдет, сестре или тебе? Ага, там
2: нет.
1: Давление, я смотрю, у родственников. Нельзя, так нельзя. Дима заслуженно получает и аплодисменты. Ну что, давай, кому будут приветы? Дим, ты разволновался. Ну что, так тоже бывает. Давай передадим родителям. Имеются?
2: Родителям привет.
1: Ну ладно, уболтала. Клещами практически достала. Все, Дим, отправляю тебя. Выдыхай, ты молодец. Номер 17 твой. Ну что, столица, вот видите, перетянули сегодня на себя одеяло. Пожелаю удачи всем остальным. Завтра и послезавтра у русских перцев будут последние два номера отданы. Я надеюсь, что действительно самый волевой, самый честный, самый нуждающийся в айпаде его и заберет. Мы празднуем 20 лет вместе с вами. Классная получилась игра.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Хорошо, я забираю свои слова обратно. Я придумала пообиднее.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Весь мир на ладони у Евы Польной, и она завершает этот час. Ну, а я прощаюсь с вами до завтрашнего дня и передаю эстафету русским перцам. Гаджетомания продолжится у них. Я напомню, осталось всего два дня, четверг и пятница, и в пятницу уже 29-го мы подведем итоги. Дима из Никосии, твой номер 16, да, у Яны тоже бывают иногда, ух, в раш вошла, а завтра будет отдан 17-й номерок, поэтому боритесь, звоните, дозванивайтесь, угадывайте, и пусть вам повезет. Все, всех обнимаю, будьте красивы. Пока.
6: Чем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milt's Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Это Додо.
3: Это вкус.
4: Это цвет.
2: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
2: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
2: Додо пицца на каждый особенный вкус.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
8: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
4: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Хочу.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле 27 и 28 мая проходит неформальная встреча глав МИД ЕС. Аресты в Никосии по следам контрабанды оружия в Энгуми. В Ларнаке 7 июня попытаются побить мировой рекорд – 33 тысячи батареек АА в защиту экологии. Далее подробности. 27 и 28 мая министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос принимает в Лимассоле неформальный саммит глав МИД Евросоюза. Встречу совместно проведут Комбос и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. На саммит приглашены и подтвердили участие руководители дипломатии Индии и Саудовской Аравии, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Это флагманское мероприятие текущего кипрского председательства в Совете ЕС. Полиция Кипра сообщила, что 6 пистолетов и 299 патронов, изъятые в Никосии 23 мая, по характеристикам совпадают с партией из 7 пистолетов, обнаруженной в ноябре 2025 года в Энгуми. По данным источников в правоохранительных органах, оружие предназначалось для криминальной среды и переправлялось с оккупированной территории по предварительным заказам. В ходе операции задержаны двое подозреваемых. Федерация родителей учеников начальных школ Ларнаки сегодня объявила, что 7 июня сделает попытку побить мировой рекорд Гиннесса – категория «Самая длинная непрерывная линия из батареек АА». Акция пройдет в рамках экологической кампании о важности переработки. Действующий мировой рекорд – 31 204 батарейки. Он установлен организацией Recycle My Battery в США в 2023 году. Все собранные батарейки, как сообщили организаторы, будут переданы для утилизации. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Я спросил у своих братьев, как боролись со скукой наши родители, пока не было интернета. Но из них девятерых никто не знает ответа.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Весна.

4 место. Место. Второе место.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске катаклизмоз 2026 на Кипре. После трагедии в Гермосое власти признали, что не справляются с проверками зданий. Сенсация археологов. Голубей одомашнили на Кипре на 1000 лет раньше, чем считалось. Далее подробности. С 30 мая по 1 июня Кипр уходит на длинные выходные в честь праздника Катаклизмоз, Дня Святого Духа и Всемирного Потопа, который жители острова отмечают на 51-й день после Пасхи. По всему Кипру пройдут народные гуляния. 30 и 31 мая на острове сохраняется расписание обычных выходных дней, однако в понедельник 1 июня будут закрыты все государственные учреждения, банки, школы, детские сады и значительная часть магазинов. Это официальный государственный праздник Республики Кипр. После обрушения жилого дома в Гермосое 11 апреля кризис опасных зданий развернулся на Кипре сразу в двух округах. В Ларнаке администрация округа начала первые принудительные эвакуации жильцов и сообщила о 889 потенциально опасных строениях. В Лимассоле фиксируется резкий рост обращений граждан и потенциальных покупателей недвижимости. Губернатор округа Ларнаке Ангелос Хаджихараламбус прямо заявил, что власти не успевают проверять дома. Голландско-американская группа археологов из Гронингенского университета и Королевского нидерландского института морских исследований установила, что обыкновенных голубей полуодомашнили на Кипре уже около 1400 года до нашей эры, почти на 1000 лет раньше, чем фиксировали предыдущие археологические находки. Статья опубликована в журнале Antiquity 25 мая. Исследования проводились на территории древнего порта позднего бронзового века в районе нынешней мечети Хала-Султан-Текке, Ларнака. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троудоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
4: Задумалась. Это не когда проехала свою остановку, а когда притащила на работу пакет с мусором.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
5: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
6: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Лимассоле 27 и 28 мая проходит неформальная встреча глав МИД ЕС. Аресты в Никосии по следам контрабанды оружия в Энгуми. Кипрская шеф-повар вошла в четверку лучших молодых поваров мира. Далее подробности. 27 и 28 мая министр иностранных дел Кипра Константинос Комбус принимает в Лимассоле неформальный саммит глав МИД Евросоюза. Встречу совместно проведут Комбус и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. На саммит приглашены и подтвердили участие руководители дипломатии Индии и Саудовской Аравии, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Это флагманское мероприятие текущего кипрского председательства в Совете ЕС. Полиция Кипра сообщила, что 6 пистолетов и 299 патронов, изъятые в Никосии 23 мая, по характеристикам совпадают с партией из 7 пистолетов, обнаруженной в ноябре 2025 года в Энгуми. По данным источников в правоохранительных органах, оружие предназначалось для криминальной среды и переправлялось с оккупированной территории по предварительным заказам. В ходе операции задержаны двое подозреваемых. Представительница острова Константина Папа Иоанну заняла 4-е место на мировом финале Global Young Chefs Challenge 2026. Это один из крупнейших международных конкурсов для молодых поваров. Финал проходил с 15 по 19 мая в Ньюпорте, Уэльсе. По итогам выступлений кипрская участница набрала 80,722 балла и получила серебряную медаль. Всего в мировом финале участвовали команды 8 стран. Кипр таким образом обошел сборные Австралии, США, Румынии и Катара. Победителем стал повар из Норвегии. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Нападающий Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин продлит истекающий контракт с клубом, сообщает онлайн-издание The Athletic. По его данным, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. Пока не ясно, когда Питтсбург и хоккеист придут к компромиссу. Но 39-летний Малкин точно не покинет клуб. Срок действующего соглашения форварда рассчитан до конца сезона 2025-26. Теннисист из Перу выиграл турнир ATP впервые за 19 лет. 22-летний Игнасио Буссе сначала пробился в основную сетку пятисотника в Гамбурге через квалификацию, а затем победил в финале американца Томми Пола, 26-ю ракетку мира. Буссе стал первым перуанцем, одержавшим победу на турнире ATP с 2007 года, а на европейских грунтовых кортах ранее только Пабло Арайя побеждал в 1983 году в Бордо. Буссе с 57-го места рейтинга теперь поднимется на 31-е. Григорис Кастанос покидает «Арис». Завершен срок арендного соглашения между командой из Лимассола и итальянской «Вероной». Григорис пришел в «Арис» этой зимой. В 15 матчах он успел записать на себя 3 гола, а также стал лучшим игроком клуба в марте, сообщает официальный телеграм-канал «Ариса».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
4: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
5: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Это Додо. Это вкус.
2: Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим. Мы наслаждаемся процессом.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
1: buysellcypress.com. Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Дешаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске «Катаклизмоз 2026 на Кипре». Одиссеас Михаилидис и Фидиас Панайоту могут получить полицейскую охрану. Сенсация археологов. Голубей одомашнили на Кипре на 1000 лет раньше, чем считалось. Далее подробности. С 30 мая по 1 июня Кипр уходит на длинные выходные в честь праздника Катаклизмоз, Дня Святого Духа и Всемирного Потопа, который жители острова отмечают на 51-й день после Пасхи. По всему Кипру пройдут народные гуляния. 30 и 31 мая на острове сохраняется расписание обычных выходных дней, однако в понедельник 1 июня будут закрыты все государственные учреждения, банки, школы, детские сады и значительная часть магазинов. Это официальный государственный праздник Республики Кипр. В ближайшие дни полиция Кипра изучит риски безопасности для двух политиков, чьи партии впервые прошли в Палату представителей. Это лидер Альма Одиссеас Михаилидис и евродепутат Фидиас Панайоту из «Прямой демократии». Комитет по безопасности полиции под руководством заместителя начальника Паникоса Ставру оценит уровень угроз для двух политиков, проведет с ними консультации и передаст свои выводы министру юстиции и общественного порядка. Голландско-американская группа археологов из Гронингенского университета и Королевского нидерландского института морских исследований установила, что обыкновенных голубей полуодомашнили на Кипре уже около 1400 года до нашей эры, почти на 1000 лет раньше, чем фиксировали предыдущие археологические находки. Статья опубликована в журнале Antiquity 25 мая. Исследования проводились на территории древнего порта позднего бронзового века в районе нынешней мечети Хала-Султан-Текке, Ларнака. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русский».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мои.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: В детстве боялась темноты. Пришла квитанция за электричество. Стала бояться света.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. В сфере питания существует множество гендерных убеждений. Например, разделение на мужскую и женскую еду. Первые, мол, предпочитают салаты и десерты, вторые любят мясо. Вроде как женщины в погоне за эндорфинами так падки на пирожные и торты, а мужчины подбрасывают шашлыки и стейки в генератор тестостерона. Но реальность такова, что ПП-десерты очень по вкусу крепким парням, а стейк с кровью хрупкие барышни едят не реже брутальных крепышей. Пристрастие к тому или иному виду еды зависит не от половой принадлежности, а от индивидуальных особенностей организма, привычек, образа жизни. Сегодня все больше мужчин выбирают здоровое питание и рекомендации нутрициологов. Сервис Milz Food подтвердит. Здесь неизменно каждого блюда и напитка касается универсальное правило – приносить пользу и дарить энергию. Подписывайтесь в Instagram, чтобы быть в курсе, что и как едят успешные, заботящиеся о себе люди.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: начинается новый сезон.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: This is Rosalía.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: John Budzikas. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you New Music Show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up? New Music Show.
8: Эдо, так.

На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.